0: Спасибо, с вами Даллас, Даллас Джон.
1: Dollar General.
0: Who put me out?
1: Just 4-5, I can't wait to vote 905.